3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 22. Малооблачно, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Опять открыта дверь, все как-то ты за ней. А я сижу как зверь, гадаю на друзей. Я расставляю сеть, тебя мне не поймать. Я остаюсь терпеть, себя не понимать.

0: ночь станет днем. Идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. В Брянске 4 часа.
2: 3-2 радио. Новости.
3: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский пловец Илья Бородин вновь зашел на вершину пьедестала чемпионов в рамках чемпионата России по плаванию в Казани. Аполлон водных дорожек одержал победу на дистанции в 200 метров. Илья преодолел ее комплексным плаванием с результатом 1 минута 57,24 секунды. Таким образом, он улучшил свой результат на 41 секунды по сравнению с воскресной гонкой. Эта победа позволила Илье Бородину получить путевку на чемпионат Европы. Брянский легкоатлет Степан Веткин взял серебро международных соревнований «День прыжков». Турнир прошел в Москве на арене в Воробьевых горах в рамках столичной недели легкой атлетики. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва показал результат 2,26 метра. Эта высота принесла Степану второе место и позволила войти в число сильнейших прыгунов соревнований. Известно, всего в «Дне прыжков» участвовали спортсмены из различных регионов России, но брянский атлет сумел составить достойную конкуренцию лидерам. Серебряная награда стала ярким подтверждением высокого уровня подготовки Степана Веткина и его тренерского штаба. Брянцы выступили на первенстве России по тяжелой атлетике. В соревнованиях участвовали 350 спортсменов. Наши тяжи показали достойные результаты. Первое место занял Максим Могучев. В рывке он взял 160 килограммов, в толчке 191. Итоговая сумма 351 килограмм. Второе место у Артема Трошина. В рывке 150 килограммов, в толчке 191. Итого сумма 341 килограмм. Седьмым был Роман Наперов. Он поднял в сумме 248 килограммов. Восьмыми стали Алексей Шугаев в сумме 288 килограммов и Эмилия Набунова, которая в сумме подняла 170 килограммов. Брянские теннисисты завоевали 5 медалей всероссийского турнира «Хрустальный мяч», в которых принимали участие более 50 юношей и девушек до 17 лет. Так первое место завоевал брянец Сергей Васейкин. Серебряными призерами стали Вероника Ермакова, а также Георгий Абушенко. За звание лучших в одиночном и парном разрядах, напомню, боролись спортсмены из Москвы, Курска, Тулы, Саранска, Липецка, Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Смоленска и других городов России. Брянщину представляли спортсмены спортшколы «Горизонт». В Брянской области подвели итоги лыжного сезона. Федерация лыжных гонок наградила знаками и удостоверениями мастер спорта Егора Баканова и Никиту Трякина. Кроме того, юные чемпионы получили лыжный спортинвентарь. Отмечу, в церемонии награждения принимала участие олимпийская чемпионка, тренер-преподаватель Лариса Куркина. Она вручила лыжникам грамоты, кубки и специальные подарки. Помимо этого, спортсмены приняли участие в тренировке, на которой выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Лучшим были вручены золотые знаки ГТО. Команда Брянска держала победу на чемпионате области по хоккею. За лидерство боролись 5 ледовых дружин. Брянск, Луч из Клинцов, Вымпел из Трубчевска, Чемпион из Почепа и Авангард из Климова. В матче за третье место боролись Вымпел из Трубчевска и Луч из Клинцов. В итоге трубчевские хоккеисты победили со счетом 7-3. В финальном поединке за чемпионский титул сошлись хозяева турнира, команда Брянск и Чемпион из Почепа. По результатам матча победу одержала команда из столицы Партизанского края, ставшая чемпионом Брянской области по хоккею. Брянская гимнастка Мелике Гюбрюс победила на турнире в Турции. Спортсменка из столицы Партизанского края показала великолепный результат в командном зачете, заняв первое место. Добавлю, Мелике Гюбрюс тренируется в школе художественной гимнастики «Баланс Брянск». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Stop.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 22. Малооблачно, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: радио.
1: Всем привет! Вы брянская группа Change. Слушайте нас на 3.2 радио.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио.
1: Запах разложения в комнате моей.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой

0: Путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 22. Малооблачно, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» на сегодняшний день – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массы от 9 до 17 тонн. Сегодня здесь выпускаются порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения и телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных загрузчиков и автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в региональный бюджет. Егор Ковальчук сообщил, состоялось обсуждение возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели. Москва выражает готовность ведения переговоров с Киевом, но без жульничества. Как отмечает Министерство иностранных дел, Россия открыта для диалога, но рассчитывает на добросовестный подход со стороны участников переговорного процесса. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что ситуация, когда поддержанные Западом соглашения впоследствии не исполнялись, не повторятся в отношении договоренностей, достигнутых между президентами России и Соединенных Штатов. Кроме того, важным фактором остаются события на линии боевого соприкосновения. В этой связи киевские власти призывают внимательно отнестись к недавним словам президента Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от переговорного процесса. Владимир Путин подчеркнул, что видит смысл встречи с верховным руководством Украины только в случае подписания документов об установлении мира на долгосрочную перспективу. Правительство призвали не допустить дефицита топлива в субъектах Федерации. В Кабинете министров заявили, ситуация в топливно-энергетическом комплексе требует постоянного мониторинга, а потребители должны быть надежно обеспечены нефтепродуктами. Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. В качестве одной из них, напомню, ранее был введен полный запрет на экспорт бензина с начала апреля до конца июля. Оно распространяется на компании-производители. Под ограничение не попадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Также введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России с 1 июня до 30 ноября. Кроме того, власти рассматривают возможность ограничения экспорта дизельного топлива. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, падающий клап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилариоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 27 градусов тепла. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: увидимся.
1: Реклама.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 87.9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 22. Малооблачно, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов возводят школу на 1225 мест. Учебное заведение оснащено современными классами, лабораториями, спортзалом и доступной средой для занятий, хобби и общения со сверстниками. Отмечается, это позволит каждому ребенку раскрыть свои уникальные качества и чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, школа – это кузница кадров экономики региона. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача власти и брянского субъекта федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Добавлю, за 3 года в исполнении президентской программы капитального ремонта школ было приведено в нормативное состояние 66 учебных заведений. Еще 20 школ отремонтировано за счет областного бюджета. Киевский режим старается затормозить процесс мирного урегулирования ситуации в украинской проблематике. При этом Кремль подчеркивает, Российская Федерация открыта к дипломатическому решению данного кризиса. Ранее бывший пресс-секретарь Шоумена 95-го квартала Юлия Мендель заявила, он боится завершения конфликта, и единственными инструментами, которые помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она выразила убеждение, у Зеленского мало советников, способных выбрать стратегию для единства общества. Наряду с этим российская сторона сообщает, Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом. Владимир Путин указал на неготовность Киева к договоренностям по решению конфликта. Президент отметил, в случае установления мира борьба за власть в Киеве кардинально обострится. Кроме того, глава государства уточнил, для восстановления экономики Украины потребуется сотни миллиардов евро. Европейские эксперты хорошо осведомлены об этом. Срок начала взимания технологического сбора на электронику перенесен с 1 сентября на 1 декабря. На решение повлияли предложения отраслевых объединений, пояснили в Минфине. Введение меры будет происходить поэтапно. Сначала планируют взимать сбор с готовой электронной продукции, такой как смартфоны и ноутбуки, далее с электронных компонентов и модулей. Максимальная ставка техсбора составит 5000 рублей, она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям. В целом ставка будет значительно ниже максимальной. В Минпромторге определили сумму технического сбора со смартфонов и ноутбуков в размере 250 и 500 рублей соответственно. За телефоны проводной связи с беспроводной трубкой размер технологического сбора будет предположительно 100 рублей. Для остальных телефонных аппаратов 25 рублей. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилериоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 27 градусов тепла. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
10: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 27. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45
4: и в любое время на сайте губерния.тв.
3: 16+.
5: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
6: Подробности уточняйте у администратора.
7: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
8: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета? Твое космолето.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
10: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
11: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
13: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
14: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
15: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
16: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
17: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» на сегодняшний день – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массы от 9 до 17 тонн. Сегодня здесь выпускаются порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения и телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных загрузчиков и автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в региональный бюджет. Егор Ковальчук сообщил, состоялось обсуждение возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели. Москва выражает готовность ведения переговоров с Киевом, но без жульничества. Как отмечает Министерство иностранных дел, Россия открыта для диалога, но рассчитывает на добросовестный подход со стороны участников переговорного процесса. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что ситуация, когда поддержанные Западом соглашения впоследствии не исполнялись, не повторятся в отношении договоренностей, достигнутых между президентами России и Соединенных Штатов. Кроме того, важным фактором остаются события на линии боевого соприкосновения. В этой связи киевские власти призывают внимательно отнестись к недавним словам президента Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от переговорного процесса. Владимир Путин подчеркнул, что видит смысл встречи с верховным руководством Украины только в случае подписания документов об установлении мира на долгосрочную перспективу. Правительство призвали не допустить дефицита топлива в субъектах Федерации. В Кабинете министров заявили, ситуация в топливно-энергетическом комплексе требует постоянного мониторинга, а потребители должны быть надежно обеспечены нефтепродуктами. Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. В качестве одной из них, напомню, ранее был введен полный запрет на экспорт бензина с начала апреля до конца июля. Оно распространяется на компании-производители. Под ограничение не попадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Также введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России с 1 июня до 30 ноября. Кроме того, власти рассматривают возможность ограничения экспорта дизельного топлива. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилериоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 27 градусов тепла. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните

0: Плюс 7-915-800-3201.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до +27. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, ну, скажем так, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, ну, вроде как доступны. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X, напротив, стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряет в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, решать только вам. Моя задача проинформировать. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: девочки смеются.
1: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опыт.

0: опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а мам?
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов возводят школу на 1225 мест. Учебное заведение оснащено современными классами, лабораториями, спортзалом и доступной средой для занятий, хобби и общения со сверстниками. Отмечается, это позволит каждому ребенку раскрыть свои уникальные качества и чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, школа – это кузница кадров экономики региона. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. Задача власти и Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Добавлю, за 3 года в исполнении президентской программы капитального ремонта школ было приведено в нормативное состояние 66 учебных заведений. Еще 20 школ отремонтировано за счет областного бюджета. Киевский режим старается затормозить процесс мирного урегулирования ситуации в украинской проблематике. При этом Кремль подчеркивает, Российская Федерация открыта к дипломатическому решению данного кризиса. Ранее бывший пресс-секретарь Шоумена 95-го квартала Юлия Мендель заявила, он боится завершения конфликта, и единственными инструментами, которые помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она выразила убеждение, у Зеленского мало советников, способных выбрать стратегию для единства общества. Наряду с этим российская сторона сообщает, Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом. Владимир Путин указал на неготовность Киева к договоренностям по решению конфликта. Президент отметил, в случае установления мира борьба за власть в Киеве кардинально обострится. Кроме того, глава государства уточнил, для восстановления экономики Украины потребуется сотни миллиардов евро, и европейские эксперты хорошо осведомлены об этом. Срок начала взимания технологического сбора на электронику перенесен с 1 сентября на 1 декабря. На решение повлияли предложения отраслевых объединений, пояснили в Минфине. Введение меры будет происходить поэтапно. Сначала планируют взимать сбор с готовой электронной продукции, такой как смартфоны и ноутбуки, далее с электронных компонентов и модулей. Максимальная ставка техсбора составит 5000 рублей, она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям. В целом ставка будет значительно ниже максимальной. В Минпромторге определили сумму технического сбора со смартфонов и ноутбуков в размере 250 и 500 рублей соответственно. За телефоны проводной связи с беспроводной трубкой размер технологического сбора будет предположительно 100 рублей. Для остальных телефонных аппаратов 25 рублей. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилариоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 27 градусов тепла. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
7: Что мешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: 11 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 27. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский пловец Илья Бородин вновь зашел на вершину пьедестала чемпионов в рамках чемпионата России по плаванию в Казани. Аполлон водных дорожек одержал победу на дистанции в 200 метров. Илья преодолел ее комплексным плаванием с результатом 1 минута 57,24 секунды. Таким образом, он улучшил свой результат на 41 секунды по сравнению с воскресной гонкой. Эта победа позволила Илье Бородину получить путевку на чемпионат Европы. Брянский легкоатлет Степан Веткин взял серебро международных соревнований «День прыжков». Турнир прошел в Москве на арене в Воробьевых горах в рамках столичной недели легкой атлетики. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва показал результат 2,26 метра. Эта высота принесла Степану второе место и позволила войти в число сильнейших прыгунов соревнований. Известно, всего в «Дне прыжков» участвовали спортсмены из различных регионов России, но брянский атлет сумел составить достойную конкуренцию лидерам. Серебряная награда стала ярким подтверждением высокого уровня подготовки Степана Веткина и его тренерского штаба. Брянцы выступили на первенстве России по тяжелой атлетике. В соревнованиях участвовали 350 спортсменов. Наши тяжи показали достойные результаты. Первое место занял Максим Могучев. В рывке он взял 160 килограммов, в толчке 191. Итоговая сумма 351 килограмм. Второе место у Артема Трошина. В рывке 150 килограммов, в толчке 191. Итого сумма 341 килограмм. Седьмым был Роман Наперов. Он поднял в сумме 248 килограммов. Восьмыми стали Алексей Шугаев в сумме 288 килограммов и Эмилия Набунова, которая в сумме подняла 170 килограммов. Брянские теннисисты завоевали 5 медалей всероссийского турнира «Хрустальный мяч», в которых принимали участие более 50 юношей и девушек до 17 лет. Так первое место завоевал брянец Сергей Васейкин. Серебряными призерами стали Вероника Ермакова, а также Георгий Абушенко. За звание лучших в одиночном и парном разрядах, напомню, боролись спортсмены из Москвы, Курска, Тулы, Саранска, Липецка, Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Смоленска и других городов России. Брянщину представляли спортсмены спортшколы «Горизонт». В Брянской области подвели итоги лыжного сезона. Федерация лыжных гонок наградила знаками и удостоверениями мастер спорта Егора Баканова и Никиту Трякина. Кроме того, юные чемпионы получили лыжный спортинвентарь. Отмечу, в церемонии награждения принимала участие олимпийская чемпионка, тренер-преподаватель Лариса Куркина. Она вручила лыжникам грамоты, кубки и специальные подарки. Помимо этого, спортсмены приняли участие в тренировке, на которой выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Лучшим были вручены золотые знаки ГТО. Команда Брянска держала победу на чемпионате области по хоккею. За лидерство боролись 5 ледовых дружин. Брянск, Луч из Клинцов, Вымпел из Трубчевска, Чемпион из Почепа и Авангард из Климова. В матче за третье место боролись Вымпел из Трубчевска и Луч из Клинцов. В итоге трубчевские хоккеисты победили со счетом 7-3. В финальном поединке за чемпионский титул сошлись хозяева турнира, команда Брянск и Чемпион из Почепа. По результатам матча победу одержала команда из столицы Партизанского края, ставшая чемпионом Брянской области по хоккею. Брянская гимнастка Мелике Гюбрюс победила на турнире в Турции. Спортсменка из столицы Партизанского края показала великолепный результат в командном зачете, заняв первое место. Добавлю, Мелике Гюбрюс тренируется в школе художественной гимнастики «Баланс Брянск». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио.
1: «3-2 радио» представляет
3: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка, права и обязанности, диалог с сотрудником автоинспекции и многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в студии инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции ОМВД России Кулага Анастасия Викторовна. Здравствуйте, Анастасия.
5: Здравствуйте.
4: И сегодня мы поговорим, конечно же, о аварийности на территории Брянской области. Анастасия, расскажите, пожалуйста, какое на данный момент состояние аварийности за прошлую неделю?
5: Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. На прошлой неделе на территории Брянской области было зафиксировано 11 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести.
4: Расскажите, пожалуйста, более подробнее, в связи с чем произошли ДТП и какие последствия.
5: 21 мая в Почепском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь со стороны Почепа в направлении села Сенцы, во время обгона не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии 19-летний пассажир погиб на месте до прибытия скорой помощи. Водитель и 18-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения. Также стоит отметить, что все участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Еще одно смертельное ДТП произошло также 21 мая в Брянском районе. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Москвич», двигаясь со стороны Брянска в направлении Дядьково, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 23-летняя пассажирка скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, где позже скончался.
4: Анастасия, какие выводы можно сделать и какие рекомендации, самое главное, дать нашим радиослушателям?
5: Хотелось бы напомнить о необходимости использования при движении ремней безопасности, так как это сокращает травматизм, а также в случаях, если все-таки происходит ДТП, то при использовании ремней безопасности нанесенный вред здоровью может быть меньше. Также хочется напомнить о недопустимости управления транспортным средством при отсутствии водительского удостоверения и соблюдении правил дорожного движения.
4: Спасибо, Анастасия. Расскажите, пожалуйста, какие оперативно-профилактические мероприятия проводились в течение недели?
5: В течение 2 выходных дней на территории Брянской области сотрудники госавтоинспекции проводили оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта, а также пользователей средств индивидуальной мобильности.
4: Какие результаты проводимых мероприятий госавтоинспекция получила в итоге?
5: В ходе рейдов сотрудниками полиции выявлено 158 административных правонарушений, установлено 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Пресечено 56 фактов управления транспортом лицами, не имеющими водительского удостоверения. Также выявлено 29 несовершеннолетних нарушителей. В отношении их законных представителей составлены административные материалы. На специализированную стоянку помещены 48 единиц транспортной техники. Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к тому, как проводят свободное время их дети, и не допускать управления мототехникой без водительского удостоверения и необходимых навыков вождения. Покупая несовершеннолетним мотоциклы, мопеды и другую мототехнику, взрослые должны понимать всю ответственность и возможные последствия таких решений.
4: Перейдем к средствам автоматизированной фиксации. Расскажите, пожалуйста, сколько средств автоматизированной фиксации административных правонарушений на данный момент функционирует в Брянской области?
5: На территории Брянской области функционируют 127 стационарных и 11 мобильных комплексов автоматизированной фиксации административных правонарушений. 11 мобильных комплексов установлены в патрульных автомобилях госавтоинспекции и благоприятно влияют на профилактику и выявление административных правонарушений.
4: Много ли нарушений было зафиксировано средствами автоматизированной фиксации административных правонарушений на территории Брянской области за последнее время?
5: В период с 18 по 24 мая включительно средствами автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Брянской области зафиксировано более 31 тысячи нарушений правил дорожного движения. Из них более 23 тысяч нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.9 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это превышение установленной скорости движения транспортных средств на величину от 21 до 40 км в час.
4: Сколько грубых административных правонарушений было зафиксировано средствами автоматизированной фиксации за этот период?
5: За этот период было зафиксировано более 1300 выездов на полосу, предназначенную для встречного движения транспортных средств. Также для понимания, в сравнении с предыдущим годом, количество зафиксированных подобных нарушений выросло на 18%.
4: Какие профилактические мероприятия в связи с этим проводятся?
5: Все мы знаем, что увеличивается количество и стационарных, и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений, что благоприятно влияет на дорожную обстановку, дорожно-транспортную дисциплину. Также проводятся периодические профилактические мероприятия, направленные на выявление административных правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, что, безусловно, имеет свои плоды.
4: Анастасия, расскажите, пожалуйста, как давно у нас в Брянске и Брянской области появились в целом мобильные комплексы фиксации административных правонарушений?
5: С начала этого года были на территории Брянской области введены в эксплуатацию 11 средств мобильной фиксации административных правонарушений. Но нужно заметить, что ранее тоже были использовались мобильные средства фиксации. Но это принципиально другие средства. Если раньше средства были относительно стационарны и просто перемещались из одного места в другое, поэтому и имели название мобильных, то сейчас мобильное средство фиксации устанавливается в патрульное транспортное средство, и предполагаемый нарушитель не может предугадать, в каком месте и когда появится это средство фиксации, что заставляет предполагаемых нарушителей задуматься о том, что они могут быть зафиксированы средствами автоматизированной фиксации в любой точке города и области, и, соответственно, соблюдение ПДД становится неотъемлемой частью управления транспортным средством.
4: Данные средства мобильной фиксации как-то обозначены, или это обычная патрульная машина, ничем не примечающаяся?
5: Это транспортное средство, принадлежащее госавтоинспекции, с проблесковыми маячками, с нанесенными цветографическими схемами. Внешне практически неотличимое от стандартного патрульного автомобиля. В связи с чем рекомендуем соблюдать правила дорожного движения не только в местах установки средств фиксации административных правонарушений, но и на всех дорогах Российской Федерации.
4: Спасибо, Анастасия.
5: Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция напоминает вам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственного поведения на дороге. Берегите себя и своих близких.
4: А я напоминаю, что в гостях у нас была инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции УМВД России Кулага Анастасия Викторовна.
3: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.

0: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Наверное, каждый брянец хоть раз да и бывал на поле бывшего аэропорта недалеко от кургана Бессмертия. Раньше прямо отсюда взлетали на боевое дежурство советские истребители. Открытый в 1927 году, теперь уже старый аэропорт был именно военным. А значит, и была вся необходимая войскам инфраструктура. От диспетчерской башни до, разумеется, бомбоубежища. Размером оно не поражает. Всего около 100 квадратных метров с полностью демонтированными генераторами, фильтрами очистки воздуха и прочим оборудованием. Однако никаких признаков разрухи внутри нет. Все чисто и охраняемо настолько, что здесь даже хранят старые библиотечные фонды, расположенного неподалеку юрфака БГУ. Собственно, книги — единственное, что есть в старом бункере. Но наличие такого большого помещения под давно знакомым местом само по себе удивляет. Сам аэропорт из-за близлежащей плотной застройки перестал функционировать в 1994 году. Известна даже точная дата, когда погасли огни взлетной полосы — 8 декабря в 15:43. Наверное, именно тогда это убежище в последний раз и видела военных.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
7: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. Аэропарк. Всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 27. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
0: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Лондоне 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске завершен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Окружной. На участке городской автомагистрали заменены наружные инженерные сети и водопропускные трубы. Кроме того, был уложен новый асфальт, обустроены тротуары, также установили современное освещение и искусственные неровности для безопасности. Разметку нанесли термопластиком, что является более износостойким материалом по сравнению с обычной краской. Гарантийный срок на дорогу составляет 5 лет. В течение этого времени дорожная компания будет следить за состоянием полотна и бесплатно устранять выявленные дефекты. Добавлю, ранее время исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность дорожной техники, определить, какую уже необходимо выводить в эксплуатацию, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения брянским регионам субсидий, которые регулярно выделяются правительством. Правительство увеличит срок погашения задолженности российским регионам по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Указанная мера не будет распространяться на задолженности по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным субъектам Федерации на реализацию инфраструктурных проектов. Напомню, ранее президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение региональным бюджетам кредитов с 2026 года на более поздний срок, а также предложил программу частичного списания долгов регионам при условии, что высвобожденные ресурсы будут направлены на значимые задачи. В Минфине пояснили, что перенос срока на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы на решение приоритетных задач. Отмечается, в вопросах ускорения экономического роста именно российские регионы должны играть ключевую роль. Группа «Соллерс» запустила серийное производство на индустриальной площадке в Ульяновске компонентов системы пассивной безопасности, рулевых колес, подушек безопасности и блоков управления системой. Первые отечественные компоненты безопасности и блоки управления получат пикапы «Соллерс» ST6 и 8, а также легкие коммерческие автомобили «Соллерс» SF5, причем поставки уже стартовали. Также компоненты получат обновленный УАЗ «Патриот», пикапы «Профи», а в перспективе вся модельная линейка компании «Соллерс». Предприятие получило название «Компоненты системы безопасности». На ней ведется полный цикл производства, пенозаливочные линии по производству рулей, раскрой, пошив и сборка подушек безопасности, пошив, оплетки и обтяжка рулей. Также есть испытательная лаборатория и производство по изготовлению различных блоков управления. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилариоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Сейчас в Брянске около 27 градусов тепла. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-300. 33. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
4: Реклама. Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: 11 июня, 17.00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
11: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X, напротив, стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряют в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, решать только вам. Моя задача проинформировать. Удачи!
0: За

0: Твое радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы. Дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я, ее ведущий, Карлов Андрей.
3: Сегодня хочу поговорить о такой неприятной вещи, как ограниченность, как ограничение. Потому что часто слышу и вижу, что люди планируют, поступают из такого состояния всемогущества. Когда я могу всего достичь, я могу все сделать, мне все подвластно, я бессмертен. Я понимаю, что никто так не говорит, наверное, вслух, но многие ведут себя так, как будто бы у них бесконечная жизнь. И это очень плохо, потому что вы потом разбиваетесь, вы ударяетесь лицом об ограниченность, об ограничения возрастные, физические, эмоциональные, моральные, потому что они есть в нас всегда, мы всегда чем-то ограничены. Я понимаю, что кому-то не хочется это признавать. Я понимаю, что это звучит, ну, если хотите, пессимистично, но это реальность. Нельзя хотеть или мечтать стать долларовым миллионером в 35 лет, когда тебе уже 40. Ну, нельзя стать компьютерным гением, если ты не обладаешь определенной гениальностью, как Билл Гейтс, например. Или там Стив Джобс, не знаю, возьмите любого гения, который вам нравится. Понимаете? И нельзя тогда стремиться на них походить. Чтобы получить удовольствие от жизни, чтобы получить счастье, нужно в первую очередь понять свои ограничения. Вот я на сегодня вот в этой ситуации, у меня есть вот такие ограничения. Что я могу с ними сделать? Есть какие-то ограничения, которые вы можете преодолеть. Это навыки, это знания, это опыт. Это значит, что мы их можем расширять, то есть отодвигать границу ограничений. Но есть какие-то ограничения, которые мы не можем отодвинуть. Например, возраст. Или часто здоровье, потому что мало кто за ним следит в молодости, а потом получается так, что врачи говорят: «Упс, дружище, тебе вот этого уже нельзя». И, в общем-то, восстановить какую-то функцию организма, чтобы это было можно, уже тоже нельзя, что ты это время уже упустил. И тогда я должен принять эти ограничения и найти новую форму своего существования, комфортного для меня. Не махать рукой на эти ограничения, не отмахиваться от них, а принять их. Да, можно поволноваться, да, можно попечалиться, но потом принять их и найти комфортную среду для себя, найти реализацию своих целей с этими новыми ограничениями, с учетом этих новых ограничений. И тогда вы получите удовольствие. И что самое интересное, как только вы примете свои ограничения, ваша жизнь станет намного острее и чувственнее. Это долго объяснять, как это работает, этому можно посвятить целую передачу, поэтому просто поверьте мне на слово. Это был метод Карлова.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48 732.

виной за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов возводят школу на 1225 мест. Учебное заведение оснащено современными классами, лабораториями, спортзалом и доступной средой для занятий, хобби и общения со сверстниками. Отмечается, это позволит каждому ребенку раскрыть свои уникальные качества и чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, школа – это кузница кадров экономики региона. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача власти и брянского субъекта федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Добавлю, за 3 года в исполнении президентской программы капитального ремонта школ было приведено в нормативное состояние 66 учебных заведений, еще 20 школ отремонтировано за счет областного бюджета. Российскому агропромышленному комплексу на фоне развернутой Соединенными Штатами войны в Иране пришлось перестраивать логистику. Отмечается, страны Ближнего Востока являются для российских аграриев важным рынком сбыта. В стоимостном выражении отгрузки в этот регион увеличились более чем на 15%. При этом отечественные фермеры готовы наращивать экспорт в дальнейшем. Добавлю, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне на экспорт из России отправится в общей сложности более 60 миллионов тонн зерна. Суммарные сборы урожая по итогам сезона 2025-2026 года предварительно оцениваются более чем 144,5 миллиона тонн. Российский агропромышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и последовательно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами. Достигнутые результаты стали возможными благодаря высокому уровню технологического развития отрасли. В России установлен новый рекорд по продаже автомобилей. За первую неделю июня было реализовано около 29,5 тысяч транспортных средств, что более чем на 5,5% превышает показатели предыдущей недели и на 25% выше показателей аналогичной недели прошлого года. При сравнении текущего тренда июньские продажи легковых автомобилей должны превысить майские в 110 тысяч машин. Есть все шансы побить сезонный рекорд апреля, когда было продано 117,5 тысяч автомобилей. В сегменте коммерческих автомобилей ситуация хуже. Регистрация транспортных средств коммерческой направленности сократилась почти на процент, до 1450 единиц. Грузовых автомобилей зарегистрировано за неделю 991 штука, это минус 3% к предыдущей неделе, но, правда, плюс 2,5% к прошлому году. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилериоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 11 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Запасный командный пункт ПВО в Меркулево – это, пожалуй, самое грандиозное подземное строение Брянщины, хоть теперь и полностью разграбленное. Трехэтажное убежище уходит под землю на глубину 15 метров и снаружи выделяется лишь множеством вентиляционных шахт, словно грибы, растущим из небольшого холма. Здесь располагалась 7-я дивизия ПВО, расформированная в 99-х и 2000-х годах. Рядом же находилась военная часть, казармы которой также были замаскированы под полуподземные строения. Сам же бункер служил запасным командным центром. Никаких ракет здесь не было, зато управлять ими в случае чего отсюда смогли бы. В некоторых километрах отсюда есть и еще один бункер. Там располагался узел связи дивизии. Однако даже при своих размерах воображение по сравнению с запасным командным пунктом он не поражает. На каждом из этажей бункера можно с легкостью заблудиться. Погаснет фонарь, и вы вряд ли выберетесь из этих лабиринтов живым. Стены из метрового армированного бетона, два входа, каждый из которых ведет на средний этаж. Кольцевая система коридоров, где внутри аппаратные комнаты и залы, а на периферии – служебные помещения. Нижний этаж занимали фильтрующие воздух системы и огромные генераторы. Выше был двухэтажный зал командного пункта с множеством вычислительной техники. Еще в 2008 году здесь были груды старых ХВМ, громадные дизельные машины и десятки баллонов с запасом сжатого кислорода. Теперь же, благодаря охотникам за металлом, остались лишь голые стены.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пробки, на перекрестке обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски, бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Ты идешь босиком по краю обожженного градом поля, и как будто не обитаем, пред тобою летит рассвет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. Брянские 16 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» на сегодняшний день – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массы от 9 до 17 тонн. Сегодня здесь выпускаются порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения и телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных загрузчиков и автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в региональный бюджет. Егор Ковальчук сообщил, состоялось обсуждение возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели. Москва выражает готовность ведения переговоров с Киевом, но без жульничества. Как отмечает Министерство иностранных дел, Россия открыта для диалога, но рассчитывает на добросовестный подход со стороны участников переговорного процесса. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что ситуация, когда поддержанные Западом соглашения впоследствии не исполнялись, не повторятся в отношении договоренностей, достигнутых между президентами России и Соединенных Штатов. Кроме того, важным фактором остаются события на линии боевого соприкосновения. В этой связи киевские власти призывают внимательно отнестись к недавним словам президента Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от переговорного процесса. Владимир Путин подчеркнул, что видит смысл встречи с верховным руководством Украины только в случае подписания документов об установлении мира на долгосрочную перспективу. Правительство увеличит срок погашения задолженности российским регионам по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Указанная мера не будет распространяться на задолженности по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным субъектам Федерации на реализацию инфраструктурных проектов. Напомню, ранее президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение региональным бюджетам кредитов с 2026 года на более поздний срок, а также предложил программу частичного списания долгов регионам при условии, что высвобожденные ресурсы будут направлены на значимые задачи. В Минфине пояснили, что перенос срока на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы на решение приоритетных задач. Отмечается, в вопросах ускорения экономического роста именно российские регионы должны играть ключевую роль. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилариоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Завтра днем температура воздуха будет колебаться около 29-30 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
4: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Стресс.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, ну, скажем так, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, ну, вроде как доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X напротив стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряют в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, решать только вам. Моя задача проинформировать. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Дрифа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: Авторадио. 3-2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Все мы знаем и слышали слово «уважение», и многие считают, что хотят получать уважение. Но в действительности они хотят совершенно иного. Что такое уважение с моей точки зрения? Уважение – это когда я согласен, что ты отличаешься от меня, и я не против этого. Я не разделяю твои точки зрения, я не совсем с тобой согласен, но я признаю за тобой право быть таким. Вот это для меня уважение. То есть, когда ты подходишь к человеку и говоришь: «Я веду себя вот так», человек говорит: «Да, ты имеешь на это право». Значит, он проявил ко мне уважение. Но вот когда ты подходишь к человеку и говоришь: «Я вот такой, скажи мне, что это хорошо, согласись со мной, что это правильно, подтверди мне, что ты разделяешь мою точку зрения». Друзья мои, это не уважение, это требование признания, это требование восхищения, это требование соучастия, сопричастности, это все что угодно, но это не уважение. И когда люди к мне это требуют, я всегда говорю: «Дружище, ты хочешь, чтобы я был толерантным?» Нет. Я тебя уважаю. Ты имеешь право на свою точку зрения. Ты имеешь право на другое поведение. Ты имеешь право на какие-то действия, которые я считаю не очень корректными или правильными. Но я не буду их одобрять. Вот когда я говорю тебе, что ты на них имеешь право, я тебя уважаю. А вот когда ты говоришь мне: «Одобри это, согласись со мной, признай меня», ты требуешь от меня не уважения, а как раз-таки того самого признания. Поэтому в следующий раз, когда кто-то будет из вас общаться с другим человеком, человек от вас будет требовать якобы уважения, объясните ему эту разницу между уважением и всем остальным. Это был «Метод Карлова».
0: Это пульс. Это страсть. Это радость.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
16: Такое яркое

0: slave, I wanna be your master.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 6 вечера.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» на сегодняшний день – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массы от 9 до 17 тонн. Сегодня здесь выпускаются порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения и телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных загрузчиков и автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в региональный бюджет. Егор Ковальчук сообщил, состоялось обсуждение возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели. В Брянске в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов возводят школу на 1225 мест. Учебное заведение оснащено современными классами, лабораториями, спортзалом и доступной средой для занятий, хобби и общения со сверстниками. Отмечается, это позволит каждому ребенку раскрыть свои уникальные качества и чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, школа – это кузница кадров экономики региона. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача власти и брянского субъекта федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Добавлю, за 3 года в исполнении президентской программы капитального ремонта школ было приведено в нормативное состояние 66 учебных заведений, еще 20 школ отремонтировано за счет областного бюджета. Брянская область хорошеет с каждым днем, благодаря совместной работе власти и неравнодушных жителей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это возможность выбрать территории, которые будут обновлены в следующем году. К этому моменту уже более 88 тысяч жителей Брянщины приняли участие в голосовании. Егор Ковальчук акцентировал, это свидетельствует о том, что проект стал по-настоящему народным. Итоги подведут 12 июня. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилериоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Завтра днем температура воздуха будет колебаться около 29-30 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены, дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Бомбоубежище турборемонтного завода – одно из немногих мест Брянска, которое поддерживается в полной боеготовности с самой постройки в 1989 году. 600 квадратных метров, надежно защищенные от попадания снарядов и радиации, готовые в любую минуту принять всю дежурную смену завода. Внутри полная автономка. Чистый воздух, еда и вода на двое суток плюс 15 градусов тепла. Получается 1 квадрат площади на человека. Если же население убежища окажется меньше, то можно будет легко растянуть запас сухпайков на неделю. Кстати, каждый из них стоит порядка 400 рублей и рассчитан на питание одного человека в течение суток. С водой напряженки еще меньше. Здесь собственная артезианская скважина с автоматическим насосом и еще 3 запасных бочки по 800 литров каждая. Атмосферу же создает собственная насосная станция, фильтры которой занимают целую комнату. Питается же она, как и все здесь, от огромного дизельного генератора в самой дальней комнате убежища. У этого монстра, который при надобности запустится с полоборота, собственная система отведения в охлаждение газов и запас солярки. А грохочет он так, что дверь в его логово даже по технике безопасности нужно всегда держать закрытой. Кстати, еще раз о дверях. Практически везде в бункере стоят термодвери, при желании полностью изолирующие помещения. Исключение только в комнатах штаба убежища и туалетах. Надеемся все же, что они так и останутся навсегда закрытыми.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфирах.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Государственную поддержку некоммерческих организаций обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства Брянской области. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: В Клинцах наградили лучших социальных работников. Об этом расскажем в нашем сюжете.
3: В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам брянские железнодорожники устроили акцию. Призывали водителей быть внимательными и аккуратными. Смотрите наш репортаж.
4: Отчетный концерт образцовой хореографической студии «Мир танца» состоялся на сцене Дворца культуры БМЗ. Чем особенно гордятся хореографы и их воспитанники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30:30 02 и начни сегодня.
6: Подробности уточняйте у администратора.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус. И уезжаю. А потом она мне присылает...

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Государственную поддержку некоммерческих организаций обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства Брянской области. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: В Клинцах наградили лучших социальных работников. Об этом расскажем в нашем сюжете.
3: В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам брянские железнодорожники устроили акцию. Призывали водителей быть внимательными и аккуратными. Смотрите наш репортаж.
4: Отчетный концерт образцовой хореографической студии «Мир танца» состоялся на сцене Дворца культуры БМЗ. Чем особенно гордятся хореографы и их воспитанники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
8: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
9: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
10: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 11 июня, 17.00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 Радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
8: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Ой, да капель, ой, да капель.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Государственную поддержку некоммерческих организаций обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства Брянской области. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: В Клинцах наградили лучших социальных работников. Об этом расскажем в нашем сюжете.
3: В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам брянские железнодорожники устроили акцию. Призывали водителей быть внимательными и аккуратными. Смотрите наш репортаж.
4: Отчетный концерт образцовой хореографической студии «Мир танца» состоялся на сцене Дворца культуры БМЗ. Чем особенно гордятся хореографы и их воспитанники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» на сегодняшний день – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой от 9 до 17 тонн. Сегодня здесь выпускаются порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения и телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных загрузчиков и автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в региональный бюджет. Егор Ковальчук сообщил, состоялось обсуждение возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели. Москва выражает готовность ведения переговоров с Киевом, но без жульничества. Как отмечает Министерство иностранных дел, Россия открыта для диалога, но рассчитывает на добросовестный подход со стороны участников переговорного процесса. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что ситуация, когда поддержанные Западом соглашения впоследствии не исполнялись, не повторятся в отношении договоренностей, достигнутых между президентами России и Соединенных Штатов. Кроме того, важным фактором остаются события на линии боевого соприкосновения. В этой связи киевские власти призывают внимательно отнестись к недавним словам президента Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от переговорного процесса. Владимир Путин подчеркнул, что видит смысл встречи с верховным руководством Украины только в случае подписания документов об установлении мира на долгосрочную перспективу. Правительство увеличит срок погашения задолженности российским регионам по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Указанная мера не будет распространяться на задолженности по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным субъектам Федерации на реализацию инфраструктурных проектов. Напомню, ранее президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение региональным бюджетам кредитов с 2026 года на более поздний срок, а также предложил программу частичного списания долгов регионам при условии, что высвобожденные ресурсы будут направлены на значимые задачи. В Минфине пояснили, что перенос срока на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы на решение приоритетных задач. Отмечается, в вопросах ускорения экономического роста именно российские регионы должны играть ключевую роль. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилериоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Завтра днем температура воздуха будет колебаться около 29-30 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Государственную поддержку некоммерческих организаций обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства Брянской области. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: В Клинцах наградили лучших социальных работников. Об этом расскажем в нашем сюжете.
3: В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам брянские железнодорожники устроили акцию. Призывали водителей быть внимательными и аккуратными. Смотрите наш репортаж.
4: Отчетный концерт образцовой хореографической студии «Мир танца» состоялся на сцене Дворца культуры БМЗ. Чем особенно гордятся хореографы и их воспитанники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
7: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Аэро». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
8: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»?
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
13: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

из тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. На

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Государственную поддержку некоммерческих организаций обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства Брянской области. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: В Клинцах наградили лучших социальных работников. Об этом расскажем в нашем сюжете.
3: В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам брянские железнодорожники устроили акцию. Призывали водителей быть внимательными и аккуратными. Смотрите наш репортаж.
4: Отчетный концерт образцовой хореографической студии «Мир танца» состоялся на сцене Дворца культуры БМЗ. Чем особенно гордятся хореографы и их воспитанники, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 21 час.
2: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
3: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Автомобильные факты.
3: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, ну, скажем так, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, ну, вроде как доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
2: Автомобильные факты.
3: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X напротив стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряют в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, решать только вам. Моя задача проинформировать. Удачи!
2: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 11 июня, 17.00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Страсть. Это рок. Рок! Три, два радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня поговорим про предательство. Я намеренно выбрал это слово. Я не хочу его как-то заменять или как-то завуалировать, быть более корректным, более мягким. Потому что предательство связано с выбором. Часто, когда мы выбираем между чем-то и чем-то, получается, что мы кого-то или что-то предаем. Чьи-то надежды, чьи-то ожидания, оправданные, неоправданные, фантазии. И вот это неизбежный процесс. Это неизбежный процесс, и многих как раз-таки пугает слово предательство. Многие, когда понимают где-то, осознанно или не очень, что кто-то обидится, кто-то скажет, что я рассчитывал на тебя, хотя вы не давали никаких обещаний. Ты меня предал, ты меня подвел, ты меня разочаровал, ты меня расстроил. Вы отказываетесь от своих целей, вы отказываетесь от своих действий, но тогда вы предаете себя. И вот этот выбор, кого предать, или что предать, чужие ложные ожидания или себя, свои цели, свое внутреннее содержание происходит всегда. Вот поэтому, кстати, многие боятся делать выбор. Вот поэтому это бывает сложно. Вот поэтому мы часто предаем себя, чтобы быть социально одобряемыми, чтобы быть принимаемыми в обществе, чтобы кто-то сказал, что вот какой он молодец, чтобы нас похвалили. Но это путь в никуда. Это путь всевозможные, не очень приятные психологические истории, не буду их сейчас перечислять, их может быть множество. Поэтому наберитесь смелости. Не хватает смелости, идите в консультацию. Я в последнее время часто об этом говорю, потому что я понимаю, что многие считают, что и раз ты с этим родился, то этого нельзя изменить. Это можно изменить, это можно научиться, можно набраться смелости, чтобы выбирать себя. И это не про эгоизм, это про здоровую самооценку. Эгоизм — это другая история. Поэтому, если кто-то вам говорит, что вы его предаете, если кто-то вас обвиняет, что вы человека обидели, подумайте, кто вам дороже, тот, кто вам это говорит, или ваша внутренняя целостность. И исходя из этого, совершайте действия. Это был Метод Карлова.
0: Твое радио, твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» на сегодняшний день – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массы от 9 до 17 тонн. Сегодня здесь выпускаются порядка 60% всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения и телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных загрузчиков и автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в региональный бюджет. Егор Ковальчук сообщил, состоялось обсуждение возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели. В Брянске в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов возводят школу на 1225 мест. Учебное заведение оснащено современными классами, лабораториями, спортзалом и доступной средой для занятий, хобби и общения со сверстниками. Отмечается, это позволит каждому ребенку раскрыть свои уникальные качества и чувствовать себя уверенно и проявлять таланты. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, школа – это кузница кадров экономики региона. Именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача власти и брянского субъекта федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Добавлю, за 3 года в исполнении президентской программы капитального ремонта школ было приведено в нормативное состояние 66 учебных заведений. Еще 20 школ отремонтировано за счет областного бюджета. Брянская область хорошеет с каждым днем, благодаря совместной работе власти и неравнодушных жителей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это возможность выбрать территории, которые будут обновлены в следующем году. К этому моменту уже более 88 тысяч жителей Брянщины приняли участие в голосовании. Егор Ковальчук акцентировал, это свидетельствует о том, что проект стал по-настоящему народным. Итоги подведут 12 июня. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Ежегодно в летний период резко возрастает число несчастных случаев с домашними питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники Федерального центра охраны здоровья животных составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих питомцев с наступлением теплого сезона. В их числе закрытая машина и тепловой удар, что является главной угрозой жизни для животного. Далее термические травмы, подушечек лап. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером. Помимо этого, сезонная активация паразитов и укусы насекомых. Помните, клещи переносят пироплазмоз, а комары дирофилериоз. Единственным методом профилактики является регулярное применение препаратов системного действия и внешней защиты. Кроме прочего, опасность может исходить от открытых окон и вертикального проветривания, дачных ядов, а также скрытых угроз водоемов. Главное оружие владельцев домашних животных – это осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью. Завтра днем температура воздуха будет колебаться около 29-30 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В старом доме за горой ночью слышим волчий вой.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера – всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши, он очень добрый был и крепкий монах. Три чаши горе

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Введение показателя мощности двигателя при расчете утилизационного сбора еще в декабре прошлого года, разумеется, неминуемо подтолкнуло цены на автомобильном рынке вверх, как и ожидалось. Однако крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибьюторов смогли несколько замедлить этот рост. Сегодня небольшой срез и аналитика за последние несколько месяцев. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С декабря 2025 года, напомню, в России изменили правила, согласно которым рассчитывается утилизационный сбор за новые автомобили. Теперь помимо объема двигателя и года выпуска учитывается еще его мощность. Из-за этого средняя цена новых автомобилей выросла примерно на 7-10%. Но если у машины мощный двигатель, то она подорожала еще больше. Новые правила ожидаемо повлияли на обычных людей, которые покупают машины для себя. Для автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил сбор стал таким же, как и для коммерческого транспорта. А для машин послабее остались льготы – 3400 рублей за машину до 3 лет и 5200 рублей за машину постарше. Автопроизводители, которые лоббировали эти изменения, объяснили тем, что раньше были, ну, скажем так, дыры в законе. Ими пользовались перекупщики, особенно для ввоза гибридов, электромобилей и машин с турбинами, где объем двигателя не так важен. По статистике, большинство машин в России, порядка 80%, имеет мощность до 160 лошадиных сил. Поэтому самые популярные модели останутся, ну, вроде как доступными. Хотя все, конечно, относительно. Продавцы машин в основном довольны, говорят, что это поможет сделать рынок более честным. Хотя раньше некоторые использовали льготы, чтобы продать дорогие машины своим клиентам.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок импортных гибридов и электромобилей переживает период значительного роста цен, особенно в премиальном сегменте. Китайские гибриды бренда Li 679 продемонстрировали подорожание в диапазоне от 6 до 11% с декабря по май нынешнего года, причем Li 9 показал максимальный рост в абсолютном выражении, а Li 7 в процентном. На этом фоне китайский Zeekr 9X напротив стал даже дешевле. Российские автомобили, такие как Voya, демонстрируют большую устойчивость к ценовым колебаниям благодаря локализации производства и мерам государственной поддержки, включая существенные скидки на кредиты для электромобилей отечественной сборки. Это позволило Эволиту и Voya, по данным Автостата, в нынешнем году сместить и Zeekr, и Li с лидирующих позиций на рынке новых автомобилей на альтернативных источниках энергии. Наблюдается спад интереса к китайским электромобилям, особенно на востоке страны, что прежде всего связано с их ограниченным запасом хода, помимо этого сложностями в обслуживании и эксплуатации в зимних условиях. В результате мощные дорогие электромобили на вторичном рынке стремительно теряют в цене, опережая по темпам падения традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о пересмотре потребительских предпочтений и оценке реальной стоимости владения электричками. Друзья, вот такая аналитика предлагается вашему вниманию. Что с ней делать, решать только вам. Моя задача проинформировать. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Ура!

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: «Глэмпинг Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. На небе малооблачно. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.